0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Матяс радио.

0: Podcast radiosi.
1: Kuzning sokin musiqasi dillarga darmon. Bizda kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 p.m. in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: Маркиз радио.

0: Oltin daqiqalarda
1: Markaz Radio
0: oddiy to'lqinda Oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркяз радиосе.

0: dunyoni anglang. Qisqa satrda.
1: Chala o'qigan o'qimagandan yomon.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. Марказ радиоса.

0: satrda.
1: Nima ekkan bo'lsang, keyin umuman topa olmaysan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркес радиосы.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Назо, асазоде. Вай, Назо, будьте доктор бом, доктор топса боладыма?
2: Нема, уёб-ёгни оруваттыма?
1: Йох, чхатым оруваткан ё.
2: А он автобуса доктора нема кмахчсан?
1: Эй, ман бискан вортты тома огырғы кесалы, алтыта харфтан ибаратыпты. Шуны сора мақчидым де?
2: Эй, койшу скан вордина. Эй, асазоде, ищтимма?
1: Нема не?
2: Буйлчи, Хтойда грипп таркалганмыш. Шуннан корқып кетвон ман де. Энди нема кыламыз?
1: Нима, шундан қорқасанми?
2: Нима, сен қорқмайсанми?
1: Йўқ, қорқма, Назо, баribir Xitoylarning grippi sifatsiz bo'ladi. Shuning uchun ham hech ham xavotir olmagin. Nima bo'lsa ham, tez o'tib ketadi.
0: 2 dugon.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Марказ радиосы.

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркер.

0: sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.